В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Это песня о тебе.

ты красива, и в этом вся твоя сила. Не забывай этого.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало.

0: Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дороги. Движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на Радиопортал. Радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Вот голос Иланы Вершинина сегодня мы не услышим. Надеюсь, она отсутствует по уважительным причинам. Но, если честно, она предупреждала, спрашивалась. Значит, все нормально. На календаре четверг, 16 июля. Всем и каждому желаю бодрости духа, реализации планов, ну и, конечно же, положительных эмоций. Никитин!

0: 16-й день второго летнего месяца на календаре, он же четверг, дорогие проснувшиеся и слушающие. Это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
0: А ночной разбудильник — сообщение. Вот сразу, сходу, друзья, Татьяна нам написала: «Привет, радиопортал». Татьяна, и вам привет и доброе. Хочу передать привет своему сынульке Мишутке. Едем на перевязку. Терпи, мужик, пишет Татьяна. Мишутка, ну что ж, терпи. Я не знаю, что ты там перевязываешь, руку, ногу. Но тем не менее, терпи. Все будет хорошо, мы в тебя верим, ну и всем Новым Воронежем поддерживаем тебя. В школе начал сообщение, Александр нам написал: «Ура!» Вот так. «Разбудильник вернулся». Да, вернулся из отпуска. «Всем привет, укротителям удачи, жаждущим бензина, желает Александр, клиентам такси без ожидания». Ну и давайте я от себя, Александра, добавлю. «И без повышения цен». Я, конечно, понимаю, что бензин и все такое, но давайте как-нибудь лояльнее и дружнее. Пока все, с приветами, друзья. Если что, можете написать мессенджер Макс и смс на номер 839-405-49-45. Я хочу обратиться к футбольным баталиям. Как известно, Испания стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года. Она обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в чемпионат, в финал чемпионата мира. Да-да-да. Испанцы молодцы. Что ж, они ждали пару Аргентина-Англия. И вчера сборная Аргентины совершила невероятный камбэк, выбив Англию из турнира. Почти весь второй тайм англичане вели со счетом 1-0. Однако концовка полностью перевернула матч. На 85-й минуте Энсо Фернандес сравнял счет, а уже в добавленное время на 92-й минуте Лаутаро Мартинес забил победный мяч, отправив действующих чемпионов мира в очередной финал. Итак, 19 июля нас ждет финал чемпионата мира Испания-Аргентина. будем болеть, будем смотреть. Ну, не знаю, мои ставки. Вот Аргентин чемпион, Александр нам пишет. Не уверен, Месси лучший. Вот так пишет Александр. Ну, не знаю, не знаю. Я за Испанию, наверное, посмотрю. Но, не уходя далеко от футбольных баталий, друзья, вчера на стадионе «Старт» вот что было. Вот где было интересно. Состоялся матч 1/4 финала Кубка России 3-го дивизиона между командами «Атом» Нововоронеж и нашим извечным соперником, футбольным клубом «Локомотив» город Лиски. Там было все. Там было удаление. Мы играли в меньшинстве. У нас удалили не только футболиста, у нас удалили тренера, у нас удалили администратора, директора команды. Ну, в общем, все были на эмоциях. Мы проигрывали, но «Атом» победил 3-2. И теперь мы в полуфинале Кубка России. Вот это вот хорошая и приятная новость. Все о футбольных баталиях, о всяких новостях. Друзья, прямо сейчас давайте расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер «Разбудильника». Сегодня ледовая арена «Остальная». Если есть ледовая арена «Остальная», значит, есть подарки. Сегодня это абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой «Айенгара». А вот за что я их дам? А я вам расскажу. Сегодня отмечается день непростой. Всемирный день искусственного интеллекта. Да, куда без него в наше время. Друзья, давайте придумаем самый странный вопрос искусственному интеллекту. Вот самый странный вопрос или запрос, который можно задать искусственному интеллекту. За оригинальное и позитивное сообщение я подарю подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Свои сообщения присылайте в мессенджер «Макс» и смс на номер 8 39 405 49 45.

Презент у нас действительно крутой, спортивный и активный от нашего партнера Ледовой арены «Остальная». Ледовая арена «Остальная», друзья, это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда льда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это Ледовая арена «Остальная». Подарки такие: абонемент в тренажерный зал и абонемент на 4 занятия йогой Айенгара достанется победителю сегодняшнему на выбор. Вот победите и будете выбирать, куда вам: на йогу, как говорит Лана Вершинина, какие-то там позиции показывать, либо в тренажерку подкачаться и чувствовать себя спортивным и активным. Итак, друзья, сегодня Всемирный день искусственного интеллекта. Да, 16 июля международная дата отмечается. Она выбрана в честь британского математика Алана Тьюринга, который заложил теоретические основы искусственного интеллекта. В этот день по всему миру проходят научные конференции, выставки. Ну и мы тоже не отстаем от времени. Задаем вам вопрос. Вот подумайте, друзья, что странного можно спросить у искусственного интеллекта? Надо что-то оригинальное, надо что-то позитивное и остроумное. За это будут подарки от нашего партнера Ледовая арена «Остальная». Татьяна нам пишет: если я посмеялась шутки в уральских пельменях, то когда идти на пенсию? Хороший вопрос, Татьяна. Принято. Ну, я думаю, уже все. Если смеетесь с уральских пельменей, то пора, пора. Денис написал нам: считается ли, что я победил в споре, если она сказала «ладно», но не разговаривает со мной? Это вообще глубокая философия, Денис. Не знаю, не знаю. Павел нам пишет: так, что если я вернусь в прошлое и убью своего дедушку? А зачем, Павел? Пашка, зачем дедушку убивать? Не надо. Не надо. Поможет ли мне спланировать идеальное преступление? А, вот. Вот так он еще дописал здесь, да? Идеальное преступление, замышляет Павел и спрашивает об этом у искусственного интеллекта. Ну, не знаю, возможно, даже и не стоит. Денис написал: бабушки около подъезда сидят и молчат. Нужно ли проверить их пульс? Вот бы что Денис спросил у искусственного интеллекта. Ну, действительно, если бабушки на подъезда молчат, это какой-то признак тревоги. Олег нам пишет: если я вылью ведро воды на твой сервер, ты утонешь или просто простудишься? Хорошо, хороший вопрос, Олег, для искусственного интеллекта. Если тебя выключить, ты видишь сны или просто чернота? Мне кажется, уже он уже и видит сны. Если бы ты мог съесть только один файл, что бы ты выбрал? TXT или MP3? Ничего себе, Олег, генерируете вы классно. Не с помощью ли искусственного интеллекта? Так, еще Олег пишет: что ты помнишь из будущего? Вот бы он что спросил у ИИ. И еще один вопрос от Олега. Если я переведу тебя на китайский, а потом обратно на русский через Google переводчик, ты станешь Буддой? Вот такие странные вопросы у нас сегодня летят в адрес искусственного интеллекта, потому что он сегодня отмечает свой всемирный день рождения, друзья. Дальше надо еще оригинальнее, еще позитивнее, еще остроумнее. Ну и за самое классное сообщение я подарю подарки от нашего партнера Ледовая арена «Остальная». Номер для связи прежний: 8-3-9-405-49-45. Давайте придумаем самый странный вопрос для искусственного интеллекта.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Самый странный, самый остроумный, самый креативный вопрос для искусственного интеллекта мы сегодня с вами придумываем, дорогие проснувшиеся и слушающие. Ну и за суперсообщение я подарю подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Номер для связи прежний. 8-999-405-49-45. Вопросов очень много, зачитываю. Денис продолжает у нас сегодня лидировать. Если на кассе говорят, что принимают любую карту, почему не берут валет бубновый? Вот такой вопрос для ИИ Денис задает. А вот действительно, а почему? Наталья пишет нам, где прячутся пропавшие носки? Ну, я не знаю, мне кажется, вот под резинку попадают в стиральной машинке, потом могут в пододеяльник куда-то попасть, Наталья. Ну, там ищите. Ну, вопрос классный. Так, еще у нас есть вопросы. Какие мысли в голове у моей собаки, пишет нам Лена. Интересно, правда, сможет ли ИИ на это ответить? Что делать, если я постирала паспорт мужа, пишет Любовь. Бегите, Люба, бегите в МФЦ за новым паспортом. Лена пишет, нужно ли назначать встречу экстрасенсу? Ну, такой, да, вопрос интересный. Светлана написала, почему мы покупаем гель для душа, а не для себя? Это известнейший вопрос. Так, ну тоже можно и его делегировать. Как сделать, чтобы кошка ночью не устраивала тыгдым-тыгдым-тыгдым, пишет нам Ирина. Это тоже интересный вопрос. Надеюсь, ИИ нам поможет. Я все это записываю, я потом буду спрашивать у него. Станислав пишет. Доброе утро, Алексей. Стас, и тебе доброе. Почему он, а не я? Вот что нужно спросить у ИИ. Анатолий написал. Алексей, привет. Анатолий, тебе доброе. Почему зима – это зима, а не лето? А лето – это лето, а не осень. Вы сегодня хотите свернуть не только мозг ИИ, но и мне. Ну, здорово. Вопрос оригинальный, классный. Вот, Наталья насущно написала, куда пропал бензин? Отдайте бензин. Отдайте нам бензин. Вот и все. Правильно, Наталья. И Ирина пишет, здравствуйте. Здравствуйте и вам, Ирина. Вопрос к искусственному интеллекту. Почему еда вкуснее ночью? А ведь действительно, друзья, а почему? А почему она вкуснее ночью? Нам интересно не только это, друзья, странные, интересные, оригинальные вопросы придумываем сегодня, адресовываем их искусственному интеллекту. Возможно, какие-то мы уже получим ответы, не знаю, но я уверен в том, что получим мы точно призы от нашего партнера «Ледовая арена Остальная» за самый необычный, за самый позитивный вопрос. 839-405-49-45.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев накануне погиб при атаке дрона ВСУ на служебную машину станции. Вместе с ним погиб водитель. Вооруженные силы России в среду с помощью БПЛА «Геран-4 Сикер» ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту. Это сообщили в Минобороны России. Глава МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что трансграничный характер терроризма требует консолидации всех стран. Сегодня растущие возможности различных боевиков обеспечиваются за счет поставок западного оружия киевскому режиму. Пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла в России за 10 лет более чем на 7%, что для онкологии является серьезным результатом, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он отметил, что это один из ключевых показателей эффективности онкологической службы. В 2015 году доля пациентов, состоящих под наблюдением 5 лет и более после установления диагноза, составляла почти 53%, а к 2024 году она достигла 60%. Во многом такие результаты стали возможны благодаря появлению новых технологий, которых еще несколько лет назад просто не существовало в клинической практике России. Киберполиция советует отключать в браузерах и на устройствах персонализированную рекламу для сокращения ее количества. При посещении сайтов иногда предлагается принять все файлы куки. После подтверждения в браузере остается файл-метка, и он помечается маркировкой о том, какими товарами человек интересовался. С этой информацией рекламные площадки начинают активно взаимодействовать. Кроме того, у каждого браузера и смартфона есть уникальный рекламный идентификатор. По сути, это цифровой потребительский портрет. Когда человек ищет товар в Google, а потом заходит на YouTube или ВК, рекламная сеть видит, что это один и тот же пользователь. Интернет-магазины размещают рекламу для пользователей, ранее посещавших их сайт или просматривавших определенные товары. В итоге пользователю многократно демонстрируется объявление именно той продукции, которой он ранее интересовался. Мошенники предлагают россиянам горящие туры по ценам значительно ниже рыночных, чтобы после предоплаты исчезнуть или имитировать работу, присылая фальшивые договоры. Еще одна популярная схема мошенников – бесплатные экскурсии, которые на месте оборачиваются платой за вход, питание и походами по так называемым партнерским магазинам, что в итоге обходится дороже обычных экскурсий. Также аферисты создают фейковые сайты перевозчиков и популярных агрегаторов, предлагая билеты по заниженным ценам. После ввода данных покупатель теряет и деньги, и билеты, а его реквизиты попадают к преступникам. Еще одна схема – это бронирование отелей-призраков. Туристы приезжают по адресу и не находят жилья или видят объект, не соответствующий фото. За границей аферисты предлагают аренду авто и экскурсии с предоплатой на личный номер телефона или через неизвестные сервисы, а после перевода исчезают. Курс доллара на сегодня 77,96, курс евро 88,91. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, Нововоронеж! У микрофона Алексей Никитин. Всем и каждому желаю невероятной энергии, ярких впечатлений, позитива, ну и, конечно же, фантастически удачного и 100% успешного летнего четверга. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!
1: Алексей Никитин на Радиопортал.
2: По замаскам вроде бы фраер. А не фраер, это точно.

0: Встречаемся летом, дорогие друзья, 2026 года. Повтора не будет, тем более сегодня экватор. Перешагиваем и добираем то, что не добрали. Нужно лет прожить так, чтобы было стыдно за прожитые дни. В хорошем смысле.
1: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
2: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
0: Ну а еще сайт portalradio.ru. Вы слушаете «Разбудильник», в студии Алексей Никитин. Четверг на календаре, продолжаем. Но сначала будет полезная спортивная информация. Уже совсем скоро, 19 июля, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 15-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Металлург Оскол» город Старый Оскол. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал». Друзья, еще раз повторюсь, после вчерашнего матча я просто обожаю посещать футбольные вот эти турниры и футбольные баталии, где участвует «Атом». Ну, это невероятно, это круто, это стоит действительно посмотреть. Ну, а теперь возвращаюсь к нашей сегодняшней теме. Всемирный день искусственного интеллекта отмечаем сегодня, 16 июля. Давайте придумаем самый странный, самый невероятный вопрос искусственному интеллекту. За остроумие, за креативность я подарю вам подарки от нашего партнера «Ледовая арена Остальная». Денис продолжает у нас сегодня генерировать. Итак, Денис бы спросил у искусственного интеллекта следующее. «Скажи 300». Я спрашивал, Денис. Ничего, он хорошего не отвечает. Так, Анатолий пишет. «Почему месяц работы – это много, а отпуск – месяц? Это мало». Хороший философский вопрос, Анатолий. Наталья написала. Я бы спросила, в чем сила, брат? Ну, а я его не знаю. Не брат он нам этот. И-и. Куда шагал Марк? Шагал. Вот так Александр написал. Ну, немного непонятно, но ладно. Так, есть у нас еще сообщение. Наталья пишет нам. Что такое спонталыку? А вот действительно, не хватает Ланы Вершининой. Она бы сейчас и словодню нам устроила, и объяснила бы, что такое спонталыку. Лана, если ты нас слышишь, давай, помогай, что такое спонталыку. Не только искусственному интеллекту вопрос, но и тебе, чтобы ты там не расслаблялся.

0: Финально нужно еще мощнее, нужно еще креативнее. За это подарю подарки от нашего партнера Ледовой арены Астальны. Номер для связи прежний. 839-405-49-45.
1: Мы снова танцуем.

0: Разбудильник.
1: Наш разбудильник достучался и разбудил Лану Вершинину. Привет, Лана, спасибо за фидбэк, сейчас зачитаю. Итак, я спросил у Ланы, что такое сбиться с панталыку. Она здесь написала: прийти в замешательство или запутаться. Чтобы не сбиться с панталыку, буду писать по пунктам. Чехов, письмо Н.А. Лейкину, 28 декабря 1885 года. Это разговорное, но в наши дни писатели использовали. Как всегда, объемно, интересно, ну и непонятно. Спасибо, Лан, за ответ. Хорошего утра тебе. Ну и давай уже возвращайся в эфир хотя бы завтра, в пятницу. Продолжаем, друзья. Сегодня задаем самый странный вопрос искусственному интеллекту. Боремся за подарки от нашего партнера Ледовой арены Остальная. Итак, Станислав классно написал. Зачему? Мне кажется, искусственный интеллект придет в разрушение. Хотя надо спросить у Алисы, зачему? Далее, Егор пишет, в какой войне потерял нос Вован-де-Морт? Вот именно Вован-де-Морт. Так, есть еще вопрос у нас от Елены. Что такое за

и пуха, и как впихнуть невпихуемое. Так, интересно. Денис пишет, если бутерброд падает маслом вниз 3 раза подряд, это закон подлости или знак свыше? Я думаю, это к счастью. У меня вот все, что происходит или не происходит, это к счастью. Кто умнее всех на свете, спрашивает Люба. О чем думает кот, когда орет под окнами? Это тоже от Любы вопросы. Еще третий. Почему нельзя заправлять машину водой? Вот действительно, было бы неплохо. Заехал на Дон, да? Насосик какой-нибудь туда пустил. Насосал воды, я имею в виду. И поехал. И все. Денис продолжает. Сколько раз можно слышать... Как хочешь и не попасть в ловушку. Да, вот от супруги вот это. Делай как хочешь. Хорошо, Денис. Зачем я посадила 10 кабачков, спрашивает Татьяна. Действительно, зачем? И еще. Денис задает вопрос искусственному интеллекту. Если женщина одновременно говорит «не надо», «ну сделай» и «сам решай», это квест или экзамен на внимательность? Здесь все. Дэн, и квест, и экзамен на внимательность, и еще, может быть, даже что-то. Друзья, сегодня придумываем самый странный вопрос искусственному интеллекту. Все это адресуем сюда, в мессенджер Макс, смс на номер 839-405-4945. За самое креативное и оригинальное сообщение будут вам подарки от Ледовой арены «Остальная».

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 16 июля. Овны, сегодня ваши усилия начнут приносить первые заметные результаты. Тельцы, день отлично подходит для новых планов и смелых поступков. Близнецы, вас ждет неожиданная возможность помочь кому-то и получить удовольствие от этого. Раки, сегодня не бойтесь отпустить ситуацию, все сложится само собой. Львы, сегодня ваше спокойствие поможет окружающим сохранить уверенность. Девы, день подарит повод улыбнуться собственным прошлым переживаниям. Весы, сегодня лучше доверять своему вкусу, чем чужим советам. Скорпионы, вас ждет интересное совпадение, которое окажется вовсе не случайным. Стрельцы, начинается удачный период для всего, что связано с творчеством. Козероги, неожиданная встреча сегодня поможет взглянуть в будущее с оптимизмом. Водолей, день принесет приятное ощущение свободы. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня даже небольшой успех станет отличным поводом двигаться дальше.

0: Разбудильник.
1: И еще раз, друзья, полезная спортивная информация. Итак, 19 июля, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 15-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Металлург Оскол» город Старооскол. Начало матча в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал». Ну а теперь возвращаюсь к нашей сегодняшней теме. Мы придумываем самый странный вопрос искусственному интеллекту. Итак, номер для связи 8-3-9-405-49-45. Елена пишет: хороший вопрос для искусственного интеллекта. Опиши запах тишины. А давайте вот Елену прямо сейчас у Алиски это спросим. Пусть она попробует описать запах тишины. Сейчас все это я настрою. Ну и давай попробуем. Пробуем. Алиса, опиши запах тишины.
2: У тишины нет реального запаха, ведь это отсутствие звука, а не вещество. Но если попробовать описать ее аромат образно, получится целая палитра ощущений. Прохлада и роса. Тишина раннего утра.
1: Ну, понятно. В тупик мы немножко поставили Алису, но тем не менее, она что-то там выкручивается. И прохлада, и вот это вот все отвечает, старается. Поэтому, Лена, есть запах у тишины, как мы выяснили. Лена продолжает. Как убедить кота, что он нейросеть? Вот это интересно. Станислав написал. Ты веришь в инопланетян? Вот что можно спросить у искусственного интеллекта. Александра пишет. А правда, что ты искусственный? Так. Лена еще пишет нам. Почему бутербродный хлеб квадратный, если колбаса обычно круглая? Ну и Надежда прислала нам классное сообщение с фотографией вот это вот петух или курица. Помните в детстве, да? Вот, была бы сейчас Лана, она бы рассказала даже, как называется эта трава. Лана, вернись обязательно. Друзья, задаем сегодня странный, необычный вопрос, какой-то креативный искусственному интеллекту. Все это сюда присылаем в мессенджер Макс, смс на номер 839-405-4945. Напоминаю, на кону у нас подарки на выбор победителя от нашего партнера «Ледовая арена» и «Остальная».

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
2: Поставленный голос и харизма.
0: А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8 958 509 9565. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.
3: Реклама на радиопортал.
0: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.

0: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Погода в Нововоронеже.
4: По сообщению синоптиков, сегодня, 16 июля, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня – осадки. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 749 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 21+.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже?
1: Самые странные, самые креативные и остроумные вопросы мы сегодня задавали искусственному интеллекту, поскольку он празднует сегодня свой день рождения. Ну и среди многих вопросов Надя нам прислала вот картинку, где петух или курица, да, вот этому растению делают. Я спросил у Ланы Вершининой дистанционно, что же это за растение. Она тут, конечно же, рассказала. Оказывается, это мятлик луговой, сообщает нам Лана. Также Лана пишет, что она скучает по всем радиослушателям. Еще сообщает, что вот этот мятлик луговой, его используют в газоне для футбола. Специально сажают. Мятлик. Мятлик луговой. Мы поняли, Лана. Спасибо за интересное просвещение. Ну что, друзья, подводим итоги. Сегодня победа достается Денису. Денис оригинальничал, креативил у нас и такие вопросы задавал искусственному интеллекту. Например, если бутерброд падает маслом вниз 3 раза подряд, это закон подлости или знак свыше? Также Денис писал, когда, наконец, рак на горе свистнет и меня свозит 39-е царство на море, которое находится возле Кудыкиной горы. Также спрашивал Денис, чем Тадж-Махал, кого Билл Гейтс, откуда Стивен Сигал. Еще Денис спрашивал, бабушки около подъезда сидят и молчат, нужно ли проверить их пульс. Считается ли, что я победил в споре, если она сказала «ладно», но не разговаривает с тобой? И финальный вопрос от Дениса, если на кассе говорят, что принимают любую карту, почему не берут валет бубновый? Вот такие вопросы Денис готовил для искусственного интеллекта, и они принесли вам, Дэн, победу. Если вы нас слышите, напишите, что вы выбираете. Абонемент в тренажерный зал, который находится в Ледовой арене «Остальная», либо абонемент на 4 занятия йогой «Айнгар». Ну, мало ли, может быть, сами надумаете, а может быть, девушку свою туда делегируете. Все, за сим все, друзья. Как всегда, в завершении разбудильника расскажу, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в четверг, 16 июля. День рисования на асфальте отмечается. День искусственного интеллекта, всемирный. Всемирный день змеи, день личного повара, день вкусной еды, день кукурузных оладьев, день свежего шпината, день знакомства с вашими клиентами. Тоже можно отметить и познакомиться. Именины празднуют Ян, Фома, Филипп, Родион, Михаил, Марк, Константин, Иван, Егор, Демид, Георгий, Василий, Антон, Анатолий и Александр. Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие мои радиослушатели, желаю успехов, удачи, продуктивного дня, позитива и нереально отличного настроения. Всех обнимаю, приподнимаю. В студии «Радиопортал» был Алексей Никитин и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

0: Реклама на радиопортал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах – при наличии сплошной выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанной до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7 500 рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7 473 211 56 98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская страна категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняла попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Россия с начала года увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% до более чем 36 миллионов тонн. Как сообщает Россельхознадзор, наблюдается рост отгрузок российской зерновой продукции в Турцию, Египет, Китай, Иран, Казахстан. В числе экспортных рынков также Судан, Кения, Азербайджан, Бразилия, Южноафриканская республика и другие страны. По состоянию на середину июля, по отраслевым оценкам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 9 с четвертью тысяч тонн. При средней урожайности зерна почти на четверть выше уровня прошлого года, который составляет порядка 40 центнеров с гектара. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологичность производств, используют современные сорта и гибриды, а также минеральные удобрения и средства защиты растений. Медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем по итогам весны. По сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 2% или почти на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, рост цен пока остается умеренным. Уже четвертый месяц подряд продажи новых легковых автомобилей превышают рубеж в 100 тысяч единиц. Так, по итогам июня было реализовано в количестве 113,5 тысяч экземпляров. Это почти на 6% больше, чем месяцем ранее, и на 29% превосходит уровень июня прошлого года. Практически то же самое происходит и с финансовой емкостью рынка, которая на протяжении 4 последних месяцев находится выше отметки в 360 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш, сертификат

0: На зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в Норе на Победы 3 уже 25 июля.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

дороге стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ на Славянском направлении, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Минобороны сообщило, что в Киеве поражены предприятия военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Среди других атакованных целей – объекты инфраструктуры в портах Одессы и Южной, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Кроме того, поражено морское судно и быстроходный катер по пути в порты Одесской области. В порту Одессы поражены 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Весенний призыв на военную службу в ряды вооруженных сил России завершился. В воинские части направлены 141 тысяча новобранцев, сообщили в Минобороны. Как и в прошлые призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципалитетов, могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учетом состояния здоровья и результатов профессионального и психологического отбора. Большая часть призывников распределена в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Военнослужащие по призыву, выслужившие сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания. Магазины с сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы. Система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима. Затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги, а затем уже налагается штраф. Кроме того, Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармотрасль. Популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, начнут проводить в России, чтобы обеспечить будущим поколениям здоровое старение и активное долголетие, следует из документа Кабмина. Правительство разработало план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 30 года. Одна из ее целей – это сохранение здоровья населения за счет профилактических мероприятий, внедрения технологии здоровья, сбережения на популяционном уровне, включая здоровое старение. Активное долголетие в стране планируют проводить популяционные исследования по оценке состояния здоровья граждан, включая долгожителей, в том числе с использованием генетических технологий. Курс доллара на сегодня 77,96, курс евро 88,91. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах – при наличии сплошной выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. В стратегии безопасности, рассчитанной до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал глава МИДа Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсант», приуроченной к годовщине подписания документа. Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ широкой общественности играют масштабные перекрестные межгосударственные проекты, добавил министр. Лавров уточнил, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года и, как подчеркнул дипломат, за четверть века заметные успехи были достигнуты в области кинопроизводства, спорта и туризма. Власти страны займутся реализацией мероприятий, направленных на предупреждение заноса и последующего распространения опасных инфекционных заболеваний, сообщает ТАСС. Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство и другие заинтересованные ведомства должны обеспечить готовность к реагированию на биологические угрозы. Кабмин ждет первые результаты уже в следующем году. Также Роспотребнадзору вместе с Минздравом и другими заинтересованными ведомствами к 2030 году поручено внедрить новые технологии санитарно-эпидемиологического надзора и прогнозирования, в том числе современных средств диагностики возбудителей социально значимых, особо опасных, новых и вновь возвращающихся инфекций. С 2022 года в России реализуется федеральный проект «Санитарный щит», направленный на создание эффективного барьера для эпидемии на трех рубежах – внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. В МВД посоветовали отсортировать приложения на устройстве для цифровой гигиены, настроить автоматические режимы «Не беспокоить» или «Фокус», а также заменить СМС-подтверждение на коды из аутентификатора. В ведомстве со ссылкой на лабораторию Касперского отметили, что 57% российских пользователей признаются, что испытывают усталость от непрерывного потока уведомлений и нахождения в сети. Цифровая гигиена – это регулярные привычки, направленные на поддержание устройств и аккаунтов в так называемом чистом и безопасном состоянии. Обновив пароли и удалив ненужные приложения, мы снижаем риски взломов и утечек информации, а также убираем из поля зрения лишние уведомления. А цифровой детокс – это период полного или частичного отказа от использования гаджетов и интернета. Так мы снижаем тревожность и восстанавливаем ментальный ресурс. Повторю, можно настроить автоматические режимы «Не беспокоить» или «Фокус» на ночь, а также на первый час утром и последний перед сном. Это поможет справиться с привычкой засыпать и просыпаться с телефоном в руках. Отказ от еды как минимум за 3 часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в ночной режим, а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи, рассказал врач-терапевт Европейского медицинского центра, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджиме Эсаки. Он отметил, что с точки зрения метаболизма более ранний прием пищи помогает смягчить ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, способствуя лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину. Это помогает нормализации пищеварения, облегчает прохождение стадии сна и, как было установлено, приводит к более стабильному глубокому сну и улучшению его качества. Курс доллара на сегодня 16 июля 77.96. Курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной в настоящее время нет. Москва знает о готовности Анкары способствовать регулированию российско-украинского конфликта и признательна за эти намерения. Стамбул, напомню, был первой переговорной локацией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Встречи проводились больше месяца, после чего Киев остановил переговоры. Напомню, ранее Владимир Путин призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. Главное условие, по словам главы государства, это полный вывод украинских военных с территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО. То есть России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Помимо этого, ее демилитаризация и денацификация. Данные по инфляции на начало июля свидетельствуют о том, что увеличение расходов на топливо постепенно перекладывается на потребительские цены. Банк России отмечает, недельная статистика фиксирует рост доли и веса товарных позиций с ускоряющимся ростом цен. Регулятор интерпретирует эту динамику как отражение постепенного переноса возросших топливных издержек на конечные цены. Кроме того, основной вклад в ускорение роста цен внесли другие разовые факторы, прежде всего плодовочная продукция. Центробанк также сообщил, что уточнит среднесрочный инфляционный прогноз на опорном заседании по ключевой ставке, намеченном на 24 июля. Ведомство подтверждает приверженность денежно-кредитной политике, направленной на возвращение годовой инфляции к целевому уровню в 4% и намерено скорректировать прогнозы в свете новых данных. В России заработал механизм поддержки малых и средних предприятий. Льготным кредитованием для пополнения оборотных средств могут воспользоваться предприниматели из приоритетных отраслей. Ставка по нему составит ключевая плюс 3%, а сумма займа может достигать 500 миллионов рублей. Власти выделили лимит для этой меры в размере 150 миллиардов рублей. Программа распространяется на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма и логистики, IT и научно-технологической деятельности, а также малые технологические компании, сферы креативных индустрий и участников региональных программ по повышению производительности труда. Кроме того, получить кредит на особых условиях смогут предприятия пограничных регионов. Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей, правительство помогает малому и среднему предпринимательству с рынками сбыта. Для данных представителей делового сообщества установлена квота в размере 25% в закупках крупнейших заказчиков. Объем таких закупок с начала года уже превысил 2 триллиона рублей. За последний год цены на запчасти по страховой корзине для автомобилей в России значительно выросли. По данным Национального агентства промышленной информации, для китайских машин рост составил 9%, для российских – 11%. Страховая корзина включает в себя детали, которые чаще всего повреждаются в ДТП и требуют замены при восстановительном ремонте. Важно подчеркнуть, рост цен на детали прямо пропорционально может повлиять на стоимость страховых полисов и ремонтных работ. Однако цены на запчасти в справочниках, которые используют страховщики для расчета ремонта по ОСАГО, могут быть ниже рыночных. Это связано прежде всего с тем, что в справочнике учитываются не оригинальные запчасти, которые зачастую сильно дешевле, чем оригиналы. Официальный курс американского доллара 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал. И мы

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край, суши доставит. Суши-край, роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, быстрых перспектив для возобновления переговоров с Украиной в настоящее время нет. Москва знает о готовности Анкары способствовать регулированию российско-украинского конфликта и признательна за эти намерения. Стамбул, напомню, был первой переговорной локацией после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Встречи проводились больше месяца, после чего Киев остановил переговоры. Напомню, ранее Владимир Путин призвал перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. Главное условие, по словам главы государства, это полный вывод украинских военных с территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО, то есть России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, помимо этого ее демилитаризация и денацификация. Данные по инфляции на начало июля свидетельствуют о том, что увеличение расходов на топливо постепенно перекладывается на потребительские цены. Банк России отмечает, недельная статистика фиксирует рост доли и веса товарных позиций с ускоряющимся ростом цен. Регулятор интерпретирует эту динамику как отражение постепенного переноса возросших топливных издержек на конечные цены. Кроме того, основной вклад в ускорение роста цен внесли другие разовые факторы, прежде всего плодовочная продукция. Центробанк также сообщил, что уточнит среднесрочный инфляционный прогноз на опорном заседании по ключевой ставке, намеченном на 24 июля. Ведомство подтверждает приверженность денежно-кредитной политике, направленной на возвращение годовой инфляции к целевому уровню в 4%, и намерено скорректировать прогнозы в свете новых данных. В России заработал механизм поддержки малых и средних предприятий. Льготным кредитованием для пополнения оборотных средств могут воспользоваться предприниматели из приоритетных отраслей. Ставка по нему составит ключевая плюс 3%, а сумма займа может достигать 500 миллионов рублей. Власти выделили лимит для этой меры в размере 150 миллиардов рублей. Программа распространяется на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма и логистики, IT и научно-технологической деятельности, а также малые технологические компании, сферы креативных индустрий и участников региональных программ по повышению производительности труда. Кроме того, получить кредит на особых условиях смогут предприятия пограничных регионов. Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей, правительство помогает малому и среднему предпринимательству с рынками сбыта. Для данных представителей делового сообщества установлена квота в размере 25% в закупках крупнейших заказчиков. Объем таких закупок с начала года уже превысил 2 триллиона рублей. За последний год цены на запчасти по страховой корзине для автомобилей в России значительно выросли. По данным Национального агентства промышленной информации, для китайских машин рост составил 9%, для российских – 11%. Страховая корзина включает в себя детали, которые чаще всего повреждаются в ДТП и требуют замены при восстановительном ремонте. Важно подчеркнуть, рост цен на детали прямо пропорционально может повлиять на стоимость страховых полисов и ремонтных работ. Однако цены на запчасти в справочниках, которые используют страховщики для расчета ремонта по ОСАГО, могут быть ниже рыночных. Это связано прежде всего с тем, что в справочнике учитываются не оригинальные запчасти, которые зачастую сильно дешевле, чем оригиналы. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Сеть зоомагазинов «Нара» теперь и в Нововоронеже. 25 июля в 11 часов приходи на большой семейный праздник в честь открытия «Нары» по адресу улица Победы, 3. Вместе торжественно откроем новый маркет товаров для наших любимых домашних питомцев. Призы, подарки, розыгрыш сертификата на зоотовары на 10 тысяч рублей и замурчательное настроение. Ждем вас в «Наре» на Победы, 3 уже 25 июля.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7500 рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити-Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь?

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

бесконечной дыре нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.